0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично

0: динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее. Поездка, которая стала первой за 7 лет, продлится 2 дня, 8 и 9 июня. Об этом сообщает Синьхуа. Ранее агентство Reuters писало, что во время визита Си Цзиньпин планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они намерены обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Тем временем Wall Street Journal называет Северную Корею страной с самой удивительной историей экономического успеха в мире. Издание со ссылкой на тех, кто побывал в КНДР, пишет, что сейчас страна богаче, чем когда-либо, несмотря на международные санкции. Wall Street Journal отмечает, что экономика Северной Кореи процветает благодаря продажам оружия, а также поставкам товаров и финансированию со стороны Китая. В пунктах проведения ЕГЭ, если температура воздуха там превышает 24 градуса, следует использовать переносные кондиционеры и другие системы охлаждения воздуха. С таким предложением к министру просвещения обратилась группа депутатов Госдумы. Авторы инициативы напомнили, что санитарные нормы устанавливают для учебных помещений температуру в пределах 18-24 градусов. При этом во время экзаменов выпускники проводят в аудиториях несколько часов, и в таких условиях духота ухудшает концентрацию внимания и самочувствие. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялись. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы торговой площадки. В них указано, что причиной стало отсутствие заявок. Добавлю, Рижский вокзал был построен в 1901 году. В феврале года нынешнего правительство согласилось с предложением о его продаже. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200,5 миллионов. В первый раз торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минэнерго представила меры поддержки внутреннего рынка топлива. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило правительство. Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики. Добавлю, ранее в Кремле заявили, что власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа. Доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигает 25%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на оценки Сбера. Там отмечают, что возврат серых зарплат происходит на фоне роста наличного оборота. Только за первый квартал в обращении поступило свыше триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. А спрос на наличные уже достиг максимума сентября 2022. Тем временем, по данным издания «Коммерсант», зарплаты в конвертах чаще всего выплачивают в сфере торговли и общепита. Законопроект о поддержке Почты России может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 24 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Добавлю, документ, о котором идет речь, ранее был внесен правительством. Инициативы предполагаются в том числе электронные платежки через госуслуги, новые графики работы отделений почты с учетом реальной нагрузки и потребностей жителей, а также отсутствие спама и рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Тем временем группа депутатов предложила сделать бесплатную доставку посылок Почты России до квартир пенсионеров. Как пишет ТАСС, авторы инициативы отмечают, что для пожилого человека дорога до почты, ожидание в очереди и необходимость нести посылку домой могут быть серьезной нагрузкой. Меру предлагают реализовать сначала в качестве пилотного проекта в отдельных регионах. Власти Объединенных Арабских Эмиратов продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерских службах Ближнего Востока. По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 23 июня. Для полетов и вылетов в аэропорты Эмиратов определено 6 коридоров и контрольные точки для пересечения воздушной границы страны. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски на фоне ближневосточного конфликта.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
0: Россия.
1: Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Правительство перенесет на более поздний срок погашение регионами кредитов на сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики, и финансовая поддержка необходима, чтобы они динамично развивались. Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин напомнил о том, что достигнута договоренность о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции «Ирине», задерживать танкеры с российской нефтью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Добавлю, операция ЕС «Ирине» была развернута в Средиземном море в 2020 году. Изначально в ее рамках досматривали торговые суда, которые могут везти оружие в Ливию.
0: Россия.
1: Новой мерой поддержки в стране мог бы стать бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложенная мера могла бы способствовать более активному участию старшего поколения в воспитании внуков и укреплению семейных связей. Российские туристы открывают для себя различные виды путешествий по стране. Среди интересных запросов – монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Также, по ее словам, туристы все чаще интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам, то есть хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. При этом на отдыхе в тихих местах путешественникам важен стабильно работающий интернет. В рейтинге доступности бензина лидируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов на среднюю зарплату могут купить порядка 2500 литров топлива. Замыкают список регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 681 литр бензина, а в Ингушетии 638. Такие данные по результатам собственного исследования приводит РИА Новости, отмечая, что в среднем по стране в апреле на зарплату можно было купить 1400 литров топлива при цене 63,5 рубля.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: Вместе в путь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дало внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, отметил Ульянов.
2: Мир.
1: Израиль рискует остаться один на один против Ирана без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу

0: F-16. Американский лидер предупредил об этом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ходе разговора 7 июня. США попросили Израиль не отвечать на ракетные атаки Ирана. Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном.
1: Россия.
0: Сегодня в Думе рассмотрят во втором чтении поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут установить запрет на период с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. В марте зарплаты в России сильнее всего выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Соответственно, примерно на 30, 25 и 23%. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве – 246 тысяч и 220 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши песни.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дало внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, отметил Ульянов.
2: Мир.
1: Израиль рискует остаться один на один против Ирана без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу N12. Американский лидер предупредил об этом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ходе разговора 7 июня. США попросили Израиль не отвечать на ракетные атаки Ирана. Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном.
2: Россия.
1: Сегодня в Думе рассмотрят во втором чтении поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут установить запрет на период с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. В марте зарплаты в России сильнее всего выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Соответственно, примерно на 30, 25 и 23%. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве – 246 тысяч и 220 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет —

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
2: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
2: Транспорт.
1: Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер «Eastern Venus», совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаи-Минато-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
2: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
2: Транспорт.
1: Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер «Eastern Venus», совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаи-Минато-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дало внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, отметил Ульянов.
2: Мир.
1: Израиль рискует остаться один на один против Ирана без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу N12. Американский лидер предупредил об этом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ходе разговора 7 июня. США попросили Израиль не отвечать на ракетные атаки Ирана. Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном.
2: Россия.
1: Сегодня в Думе рассмотрят во втором чтении поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут установить запрет на период с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. В марте зарплаты в России сильнее всего выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Соответственно, примерно на 30, 25 и 23%. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве – 246 тысяч и 220 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дало внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, отметил Ульянов.
2: Мир.
1: Израиль рискует остаться один на один против Ирана без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу N12. Американский лидер предупредил об этом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ходе разговора 7 июня. США попросили Израиль не отвечать на ракетные атаки Ирана. Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном.
2: Россия.
1: Сегодня в Думе рассмотрят во втором чтении поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут установить запрет на период с 1 марта будущего года по 1 марта 2032. В марте зарплаты в России сильнее всего выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Соответственно, примерно на 30, 25 и 23%. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве – 246 тысяч и 220 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: столько
6: в богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
11: Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков,
14: но полезных.
15: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
16: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
5: В ленту!
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
0: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
0: Транспорт.
1: Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер «Eastern Venus», совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаими-Ната-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
0: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
0: Транспорт.
1: Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер «Eastern Venus», совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаи-Минато-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Проблемы с поставками топлива в южных регионах России будет решать сформированный Министерством энергетики отраслевой штаб. О его создании сообщила сегодня пресс-служба ведомства. К работе штаба подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. Дефицит топлива в Крыму возник с конца мая.
2: Россия.
1: Перекупщиков железнодорожных билетов накажут крупными штрафами. Соответствующий законопроект рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию во втором чтении. Предлагаются следующие штрафы для спекулянтов. Для граждан от 5000 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Перекупщики, как правило, приобретают билеты на официальных электронных ресурсах РЖД, а потом продают в соцсетях или на маркетплейсах.
2: Туризм.
1: Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году, а также нарастить количество рейсов в Индонезию, причем не только для вылета россиян на отдых на Бали, но и ради приезда индонезийцев в Москву. Такими планами поделился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
2: Мир.
1: Израилю придется принять любое соглашение между США и Ираном. Как заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Дональд Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем.
2: Транспорт.
1: Угонщики предпочитают машины в годах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки Kia и премиальный Lexus. Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Зима, весна, лето. Теплее с летом на душе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Проблемы с поставками топлива в южных регионах России будет решать сформированный Министерством энергетики отраслевой штаб. О его создании сообщила сегодня пресс-служба ведомства. К работе штаба подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. Дефицит топлива в Крыму возник с конца мая.
2: Россия.
1: Перекупщиков железнодорожных билетов накажут крупными штрафами. Соответствующий законопроект рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию во втором чтении. Предлагаются следующие штрафы для спекулянтов. Для граждан от 5000 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Перекупщики, как правило, приобретают билеты на официальных электронных ресурсах РЖД, а потом продают в соцсетях или на маркетплейсах.
2: Туризм.
1: Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году, а также нарастить количество рейсов в Индонезию, причем не только для вылета россиян на отдых на Бали, но и ради приезда индонезийцев в Москву. Такими планами поделился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
2: Мир.
1: Израилю придется принять любое соглашение между США и Ираном. Как заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Дональд Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем.
2: Транспорт.
1: Угонщики предпочитают машины в годах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки Kia и премиальный Lexus. Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В интернет только через подтверждение возраста. Как сообщает российская газета, Минцифры планируют внедрить систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Глава ведомства Максуд Шадаев назвал это темой ближайшей повестки и указал, что Европа и развитые страны уже идут по пути жестких ограничений в интернете. Эксперты полагают, что подтверждение возраста будет осуществляться через учетную запись на госуслугах.
2: Туризм.
1: В начале лета вырос спрос на туры в Анапу. В среднем рост продаж этого направления у туроператоров ранее составлял 30-40%, а на минувшей неделе он увеличился до 80% по сравнению с прошлым годом. Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Его цитирует ТАСС.
2: Спорт.
1: Российские юниоры получили право выступать с национальным флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Юниорам из России позволили полноценно выступать в турнирах по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу и по другим видам спорта.
2: Россия.
1: Предприниматели столкнулись с выгоранием. В этом признались около 50% российских владельцев малого и среднего бизнеса в ходе исследования «Экосистема развития аутентичного лидерства». Большинство из тех, кто испытывает упадок сил и внутреннее опустошение, говорят, что это состояние для них не временное, а устойчивое.
2: Транспорт.
1: В Думе выступили за введение водительских прав на все электровелосипеды. Такое мнение, в частности, выразил депутат Дмитрий Гусев, указав, что данный вид транспорта особенно популярен у курьеров, а они не знают правил дорожного движения, ездят по встречной, обочинам, переезжают с тротуара на пешеходную дорожку и обратно. Об этом пишет ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как давление в шинах влияет на безопасность и почему так важна балансировка. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах. Давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин.

0: Дорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Love is the answer.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия обеспокоена заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая на слушаниях в Конгрессе, Рубио сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, поскольку они поддерживают Украину.
2: Россия.
1: В интернет только через подтверждение возраста. Как сообщает российская газета, Минцифры планируют внедрить систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Глава ведомства Максуд Шадаев назвал это темой ближайшей повестки и указал, что Европа и развитые страны уже идут по пути жестких ограничений в интернете. Эксперты полагают, что подтверждение возраста будет осуществляться через учетную запись на госуслугах. В эпоху развития нейросетей в школы нужно вернуть устную коммуникацию между учителем и учеником. Такое заявление сделал председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. По его словам, нужны устные переходные экзамены по предметам, составляющим мировоззренческое ядро по географии, литературе и истории.
2: Туризм.
1: Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году, а также нарастить количество рейсов в Индонезию, причем не только для вылета россиян на отдых на Бали, но и ради приезда индонезийцев в Москву. Такими планами поделился директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
2: Транспорт.
1: Угонщики предпочитают машины в годах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки Kia и премиальный Lexus. Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: все пути вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

0: радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая.

0: Стука, письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

зеленый пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист. Наполняю твой плейлист, а я артист. Наполняю твой плейлист.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Терек включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
5: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот другой «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Сегодня в Госдуме во втором чтении рассмотрят поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукции предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут устанавливать запрет на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
0: Россия.

0: Россиянам по-прежнему продолжают выдавать шенгенские визы, однако сроки оформления растут из-за барьеров и более длительных проверок со стороны руководства ЕС. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал глава от Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, количество выданных виз не сократилось. Путешественники просто стали планировать поездки заранее, примерно за 3-4 месяца, поскольку процесс оформления занимает больше времени. Кондратьев также отметил влияние топливного кризиса, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке и роста цен на авиабилеты. Почти половина российских компаний активнее возвращает бывших работников. Об этом говорят результаты исследования «Суперджоб». Компании стали чаще предлагать бывшим сотрудникам вернуться. За год таких стало почти половина, хотя раньше их было около трети. Причины возвращения разные. Бывшие сотрудники готовы вернуться из-за повышения зарплаты. Им важен хороший коллектив и новые интересные задачи. Удобный график и улучшенные условия труда также привлекают. Побуждает возвращаться и уход прежнего руководства. Россия готова к летнему сезону отдыха. Вся инфраструктура проверена. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей получили положительное заключение. Вода, пляжи и обработка от клещей проверены. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила готовность. Проблемных зон нет. Это касается как Черноморского побережья, так и других регионов. Вы слышали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Сегодня в Госдуме во втором чтении рассмотрят поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукции предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут устанавливать запрет на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
0: Россия.
1: Россиянам по-прежнему продолжают выдавать шенгенские визы, однако сроки оформления растут из-за барьеров и более длительных проверок со стороны руководства ЕС. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, количество выданных виз не сократилось. Путешественники просто стали планировать поездки заранее, примерно за 3-4 месяца, поскольку процесс оформления занимает больше времени. Кондратьев также отметил влияние топливного кризиса, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке и роста цен на авиабилеты. Почти половина российских компаний активнее возвращает бывших работников. Об этом говорят результаты исследования «Суперджоб». Компании стали чаще предлагать бывшим сотрудникам вернуться. За год таких стало почти половина, хотя раньше их было около трети. Причины возвращения разные. Бывшие сотрудники готовы вернуться из-за повышения зарплаты. Им важен хороший коллектив и новые интересные задачи. Удобный график и улучшенные условия труда также привлекают. Побуждает возвращаться и уход прежнего руководства. Россия готова к летнему сезону отдыха. Вся инфраструктура проверена. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей получили положительные заключения. Вода, пляжи и обработка от клещей проверены. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила готовность. Проблемных зон нет. Это касается как Черноморского побережья, так и других регионов. Вы слышали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дает внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится.
0: Мир.
1: Россия и Белоруссия заявили о полной готовности использовать весь спектр средств, включая ядерные, чтобы обеспечить безопасность союзного государства. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что в Белоруссии размещена группировка войск и идет постоянная отработка взаимодействия между вооруженными силами России и Республикой Беларусь, а также между профильными структурами безопасности двух стран. По словам Галузина, стороны находятся в режиме готовности задействовать все средства для защиты союзного государства. При этом в мае в Белоруссии проводились учения, связанные с доставкой и подготовкой к применению ядерных боеприпасов. В сообщениях белорусского Минобороны подчеркивалось, что к тренировкам привлекаются части ракетных войск и авиации, что мероприятие носит плановый характер, оно не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
0: Россия.
1: Россиянам упростят восстановление пароля от госуслуг. Такая возможность предусмотрена в законопроекте, с которым ознакомился ТАСС. Ранее документ ограничивал варианты восстановления доступа только личным визитом в МФЦ через приложение МАКС и сайты или приложение банков, а также с использованием биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Ко второму чтению эти требования изменили, соответствующую норму полностью убрали. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поездов, выдавая себя за попутчиков. Они сообщают, что с близким человеком якобы случилась беда и для решения вопроса требуют деньги. Для большей убедительности мошенники нередко используют фальшивые номера полиции. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, чему посвящен новый этнографический комплекс в Сочи, как меняет систему такс-фри Китай и почему может остаться в прошлом уличная еда во Вьетнаме. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

жизнь тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: «Брать якорь».
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чему посвящен новый этнографический комплекс в Сочи, как менять систему такс-фри Китай и

0: экскурсионные маршруты Сочи пополнились новой площадкой. Ею стал недавно открытый в поселке Большой Кичмае Лазаревского района этнографический комплекс «Шапсукский берег». Все, что здесь представлено, отображает быт причерноморских адыгов. Находки, обнаруженные во время раскопок, предметы, переданные местными жителями или приобретенные через интернет. Как сообщает Интерфакс, получилась экспозиция, рассказывающая о семейных и общественных традициях адыгов-шапсугов, особенностях национального этикета и гостеприимства, старинных легендах и преданиях. 10 июня в Лазаревском районе проведут встречу, посвященную сохранению традиционной народной культуры и языка адыгов-шапсугов.
1: Таможня дает добро.
0: Китай упрощает систему такс-фри. Преследуется цель сократить число проверок, увеличить количество участвующих в системе магазинов и перевести все в цифровой формат. Как напоминает Турбизнес, сейчас официальная ставка возврата в Китае составляет 11% от стоимости товара. По новым правилам упраздняется обязательная проверка всех покупок на сумму до 10 тысяч юаней, около 106 тысяч рублей. Эти проверки стали выборочными. Также теперь туристы могут получать возврат средств непосредственно в магазинах, участвующих в системе. Следующее – переход на электронный документооборот. Все заявки и счета обрабатываются в цифровом виде, без бумажной переписки между исполнительными службами. В довершении всего Китай будет расширять сеть магазинов такс-фри там, где бывает много иностранных туристов.
1: Правило есть правило.
0: Вьетнам переживает туристический бум, и местные власти постепенно упорядочивают работу отрасли, отчего, к сожалению, могут проиграть приезжие гости. Для них Вьетнам — это в том числе неповторимая местная уличная еда, а ее продавцов начинают, что называется, воспитывать. Как сообщает Турпром, власти Вьетнама вытесняют уличных торговцев из тротуаров, в том числе тех, кто предлагает стритфуд. Они же выставляют на тротуары стулья и столики, а это мешает прохожим. Под давлением чиновников импровизированные кухни постепенно исчезают с улиц Ханоя, Дананга и Нячанга. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Поезда из Крыма вернулись к своему обычному графику. Составы вновь отправляются по расписанию. При этом рейсы из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Москву от 7 и 8 июня задержались в пути на время до 8,5 часов. Причиной сбоя стала ночная атака беспилотника на железнодорожную инфраструктуру полуострова. В ночь на 8 июня украинский дрон, напомню, атаковал локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Помощник машиниста погиб, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение поездов по крымской железной дороге временно приостанавливали, пассажиров перевозили автобусами.
0: Россия.
1: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего ОГЭ по русскому писали 9 июня свыше 1 600 000 школьников. Экзаменационная работа включала в себя 11 заданий с кратким ответом, а также сочинения и изложения. Суммарно на них отводили почти 4 часа. ОГЭ по русскому языку – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой для получения аттестата об основном общем образовании. Отмечу, что в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах, в том числе в Казани, Москве и Петербурге, могут не сдавать больше никаких экзаменов, если твердо решили поступать в колледже. Между тем, в Японии появились отпуска для школьников. Учащимся в префектуре Окинава разрешили брать от 3 до 5 дней в будни, чтобы проводить время с семьей. Программу запустили по просьбам родителей, которым сложно было планировать семейный отдых из-за занятости детей в школе. Родители и дети нововведения оценили, а вот японские учителя, по данным издания The Japan Times, опасаются, что теперь им придется наверстывать пропущенный материал с отстающими учениками. Тем не менее, программу уже запустили в 15 муниципалитетах японской Окинавы, а до конца года отпуска для школьников планируется ввести в 40 с лишним административных единицах.
0: Транспорт.
1: Клиенты АвтоВАЗа получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем АвтоВАЗ планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Музыкальное обозрение на Дорожном радио.
3: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую карьеру не хотел бы для своего сына Кирилл Туриченко. Кем вдохновляется Митя Фомин, а также узнаем, почему Михаил Шуфутинский перестал садиться за руль. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Для артистов очень важно не терять вдохновение, постоянно развиваться и находить новые идеи для творчества. В одном из недавних интервью Митя Фомин рассказал, что главным источником энергии для него является движение. «Я черпаю вдохновение в самом движении. Я такой человек, который подзаряжается от себя же», – поделился артист. По словам певца, ему достаточно начать действовать, чтобы загореться и получить стимул к жизни, работе и новым совершениям. Этот процесс Митя сравнил с большим летательным аппаратом, который получает энергию благодаря работе собственного двигателя. Михаил Шуфутинский признался, что практически перестал садиться за руль. По словам артиста, после свадьбы с возлюбленной он ни разу самостоятельно не водил автомобиль. «Я сейчас практически не езжу за рулем. Меня мало осталось. Надо беречься», – поделился певец. Некоторое время за рулем была его супруга, однако сейчас она также чаще пользуется услугами водителя. При этом любовь к автомобилям у Михаила Шуфутинского никуда не исчезла. В его коллекции есть несколько машин, а в одной из телевизионных программ артист показал редкий спорткар, выпущенный ограниченным тиражом, всего 500 экземпляров на весь мир.
0: Музыкальные новости.
2: Совсем недавно Кирилл Туриченко стал отцом. Артист признался, что не хотел бы для сына музыкальной карьеры и надеется, что мальчик выберет свой собственный путь. Впрочем, если наследник все же решит связать жизнь с музыкой, Кирилл обязательно его поддержит. А вот на вопрос о поступлении в театральный вуз певец ответил с юмором: «Мы сделаем хатовскую паузу», – рассмеялся он. Кроме того, Кирилл и его супруга Дарья мечтают о большой семье. По словам артиста, они очень хотят дочь, надеются, что пополнение не заставит себя долго ждать. В идеале, чтобы дети были погодками. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Этот же документ касается розничного оборота жидкостей для вейпов и других электронных систем доставки никотина, уточняет Варвавинская газета. Также депутаты утвердили размеры госпошлин за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией с 1 октября этого года. Социальный фонд России опроверг информацию о массовых задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ранее сообщения о якобы масштабных сбоях в работе организации появились в соцсетях. Ведомство подчеркнуло, что данная информация некорректна. Более 98% получателей выплаты уже направлены. Пособия за июнь переводятся в плановом порядке. Кроме того, по плану с июня идет прием заявлений на новую семейную выплату. Напомню, что ряд родителей с двумя и более детьми могут рассчитывать на возврат 7% от уплаченного за прошлый год НДФЛ. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В Международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты. Изменить приоритеты использования материнского капитала предложило Министерство труда. По мнению ведомства, эти деньги в первую очередь должны идти на покупку жилья, а не на текущие расходы. При этом, по данным «Домклик», ситуация пока иная. В текущем году на покупку жилья маткапитал направляла только каждая пятая семья. Если 5 лет назад этот показатель приближался к 60%, теперь же почти половина семей тратит средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка. Такое сообщение Минтруда передает издание «Московская перспектива». Производство автомобильных рулей и подушек безопасности началось в Ульяновске. Новое предприятие группы Solers также серийно стало производить электронные блоки управления в рамках полного цикла. Компоненты устанавливают на пикапы Solers и коммерческие фургоны SF5. В ближайшее время их получат и обновленные модели УАЗа, Патриот, Пикап и Профи. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Этот же документ касается розничного оборота жидкостей для вейпов и других электронных систем доставки никотина, уточняет Варваминская газета. Также депутаты утвердили размеры госпошлин за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией с 1 октября этого года. Социальный фонд России опроверг информацию о массовых задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ранее сообщения о якобы масштабных сбоях в работе организации появились в соцсетях. Ведомство подчеркнуло, что данная информация некорректна. Более 98% получателей выплаты уже направлены. Пособия за июнь переводятся в плановом порядке. Кроме того, по плану с июня идет прием заявлений на новую семейную выплату. Напомню, что ряд родителей с двумя и более детьми могут рассчитывать на возврат 7% от уплаченного за прошлый год НДФЛ. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты. Изменить приоритеты использования материнского капитала предложило Министерство труда. По мнению ведомства, эти деньги в первую очередь должны идти на покупку жилья, а не на текущие расходы. При этом, по данным «Домклик», ситуация пока иная. В текущем году на покупку жилья маткапитал направляла только каждая пятая семья. Если 5 лет назад этот показатель приближался к 60%, теперь же почти половина семей тратит средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка. Такое сообщение Минтруда передает издание «Московская перспектива». Производство автомобильных рулей и подушек безопасности началось в Ульяновске. Новое предприятие группы «Солерс» также серийно стало производить электронные блоки управления в рамках полного цикла. Компоненты устанавливают на пикапы «Солерс» и коммерческие фургоны SF5. В ближайшее время их получат и обновленные модели «УАЗа», «Патриот», «Пикап» и «Профи». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство прорабатывает введение обязательной проверки навыков оказания первой помощи для будущих водителей. Экзамен хотят включить в программу обучения в автошколах, а в более широком смысле сделать частью плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, поясняет агентство ТАСС. Процесс сдачи квалификационного экзамена по оказанию первой помощи предлагается фиксировать на видео. Участники боевых действий теперь обязаны сдавать биоматериал для государственной геномной регистрации. Закон вступил в силу 7 июня. Процедура касается контрактников, мобилизованных, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, направляемых в зоны боевых действий и контртеррористических операций и так далее. Геномные данные власти будут хранить до 100 лет, либо до установления личности погибшего. Для добровольческих формирований закон вводит две обязательные процедуры – геномную регистрацию и дактилоскопию. А 9 июня Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет порядка 30 инициатив. Среди ключевых новшеств – ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук, создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств, а также возможность для россиян самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. По аналогии с самозапретом на заключение договоров потребительского кредита и займа через госуслуги. Почти 1,5 миллиона внедорожников и пикапов Jeep отзывают по всему миру. Причина сервисной компании концерн Stellaris называет риск возгорания моделей Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Из-за дефекта электрического соединения в проводке насоса усилителя руля в редких случаях возможен перегрев и даже возгорание авто. Поэтому дилеры бесплатно проверяют проводку и при необходимости заменяют компаниям усилителя.
0: Транспорт.
1: В Архангельской области возобновил летнюю навигацию пассажирский теплоход «Беломорье». Он связал Архангельск с отдаленными поселками на побережье Белого моря, а также с Соловецкими островами. Судно будет курсировать по Белому морю до первой декады сентября. Напомню, что Соловецкий архипелаг является важным туристическим центром и местом паломничества. Помимо теплохода «Беломорье», туристы и паломники добираются туда из Карелии на скоростных метеорах. Однако морской путь из Архангельска позволяет заодно посетить уникальные поморские села на летнем и зимнем берегах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство прорабатывает введение обязательной проверки навыков оказания первой помощи для будущих водителей. Экзамен хотят включить в программу обучения в автошколах, а в более широком смысле сделать частью плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, поясняет агентство ТАСС. Процесс сдачи квалификационного экзамена по оказанию первой помощи предлагается фиксировать на видео. Участники боевых действий теперь обязаны сдавать биоматериал для государственной геномной регистрации. Закон вступил в силу 7 июня. Процедура касается контрактников, мобилизованных, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, направляемых в зоны боевых действий и контртеррористических операций и так далее. Геномные данные власти будут хранить до 100 лет, либо до установления личности погибшего. Для добровольческих формирований закон вводит две обязательные процедуры – геномную регистрацию и дактилоскопию. А 9 июня Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет порядка 30 инициатив. Среди ключевых новшеств – ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук, создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств, а также возможность для россиян самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. По аналогии с самозапретом на заключение договоров потребительского кредита и займа через госуслуги. Почти 1,5 миллиона внедорожников и пикапов Jeep отзывают по всему миру. Причина сервисной компании концерн Stellaris называет риск возгорания моделей Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Из-за дефекта электрического соединения в проводке насоса усилителя руля в редких случаях возможен перегрев и даже возгорание авто. Поэтому дилеры бесплатно проверяют проводку и при необходимости заменяют компаниям усилителя.
0: Транспорт.
1: В Архангельской области возобновил летнюю навигацию пассажирский теплоход «Беломорье». Он связал Архангельск с отдаленными поселками на побережье Белого моря, а также с Соловецкими островами. Судно будет курсировать по Белому морю до первой декады сентября. Напомню, что Соловецкий архипелаг является важным туристическим центром и местом паломничества. Помимо теплохода «Беломорье», туристы и паломники добираются туда из Карелии на скоростных метеорах. Однако морской путь из Архангельска позволяет заодно посетить уникальные поморские села на летнем и зимнем берегах. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилей.

0: автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика,
13: но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
2: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах,

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего испытательную работу писали свыше 1 600 000 школьников по всей стране. Напомню, что ОГЭ по русскому – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой, которые нужны для получения аттестата об основном общем образовании. Также нужно сдать еще два предмета по выбору. Чаще всего школьники выбирают географию, информатику и обществознание. При этом в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах могут не сдавать больше никаких экзаменов, кроме обязательных, если планируют получать дальше среднее специальное, а не высшее образование. Клиенты АвтоВАЗа получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем АвтоВАЗ планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях с марта будущего года. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Также документ касается розничного оборота жидкостей для вейпов и других электронных систем доставки никотина. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая норма выработана с учетом позиции российских субъектов, мнений граждан, а также медицинского и педагогического сообщества. Также Государственная Дума приняла закон, который усиливает безопасность специальных объектов вооруженных сил. Документ, принятый во втором и третьем чтениях, вводит особый режим в закрытых военных городках. Их перечень определит правительство. Военнослужащим также официально разрешили сбивать и глушить беспилотники, атакующие охраняемые зоны. А правительству новый закон позволит ускорить процесс возведения инфраструктуры для защиты от воздушных нападений.
0: Транспорт.
1: Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект

0: вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Также документ закрепляет право автомобилиста оплатить уличную парковку в течение суток после начала парковочной сессии на федеральном уровне.
1: Новости на Дорожном радио.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигареты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего испытательную работу писали свыше 1 600 000 школьников по всей стране. Напомню, что ОГЭ по русскому – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой, которые нужны для получения аттестата об основном общем образовании. Также нужно сдать еще два предмета по выбору. Чаще всего школьники выбирают географию, информатику и обществознание. При этом в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах могут не сдавать больше никаких экзаменов, кроме обязательных, если планируют получать дальше среднее специальное, а не высшее образование. Клиенты АвтоВАЗа получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем АвтоВАЗ планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях с марта будущего года. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Также документ касается розничного оборота жидкостей для вейпов и других электронных систем доставки никотина. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая норма выработана с учетом позиции российских субъектов, мнений граждан, а также медицинского и педагогического сообщества. Также Государственная Дума приняла закон, который усиливает безопасность специальных объектов вооруженных сил. Документ, принятый во втором и третьем чтениях, вводит особый режим в закрытых военных городках. Их перечень определит правительство. Военнослужащим также официально разрешили сбивать и глушить беспилотники, атакующие охраняемые зоны. А правительству новый закон позволит ускорить процесс возведения инфраструктуры для защиты от воздушных нападений.
0: Транспорт.
1: Освободить водителей от обязанности платить за парковку, если этого они не смогли сделать по независящим от них причинам. Такова ключевая поправка в закон об организации дорожного движения, предложенная Министерством транспорта. Сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня. Также документ закрепляет право автомобилиста оплатить уличную парковку в течение суток после начала парковочной сессии на федеральном уровне.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. В частности, он ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека и вводит в единую базу имей-номеров устройств, разделенную на списки разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетов. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за границы, а родители – уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Жаловаться на мошеннические действия можно будет через госуслуги, нажав соответствующую тревожную кнопку. Отмечу, что пункты пакета «Антифрод 2.0» будут вступать в силу поэтапно, начиная с марта будущего года. Кремль считает неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-либо условий – это нелогично, неправильно и неприемлемо. Так Дмитрий Песков прокомментировал итоги состоявшейся в Лондоне встречи глав Франции, ФРГ и Великобритании при участии украинской стороны. Как передают РИА Новости, среди условий участники встречи назвали некую, цитирую, «компенсацию», конец цитаты, Киеву ущерба и предоставление гарантии безопасности. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты.
0: Транспорт.
1: Санкт-Петербург готовит масштабную реформу транспортного налога. От его уплаты на 5 лет могут полностью освободить владельцев электромобилей и машин на газе. Однако для владельцев мощных дизельных грузовиков и автобусов ставки налога, наоборот, вырастут на величину от 10 до 35 рублей за каждую лошадиную силу. Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. В частности, он ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека и вводит в единую базу IMEI-номеров устройств, разделенную на списки разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетов. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за границы, а родители – уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Жаловаться на мошеннические действия можно будет через госуслуги, нажав соответствующую тревожную кнопку. Отмечу, что пункты пакета «Антифрод 2.0» будут вступать в силу поэтапно, начиная с марта будущего года. Кремль считает неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-либо условий – это нелогично, неправильно и неприемлемо. Так Дмитрий Песков прокомментировал итоги состоявшейся в Лондоне встречи глав Франции, ФРГ и Великобритании при участии украинской стороны. Как передают РИА Новости, среди условий участники встречи назвали некую, цитирую, «компенсацию», конец цитаты, Киеву ущерба и предоставление гарантии безопасности. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты.
0: Транспорт.
1: Санкт-Петербург готовит масштабную реформу транспортного налога. От его уплаты на 5 лет могут полностью освободить владельцев электромобилей и машин на газе. Однако для владельцев мощных дизельных грузовиков и автобусов ставки налога, наоборот, вырастут на величину от 10 до 35 рублей за каждую лошадиную силу. Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: В ленте свежесть в каждой покупке.
3: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
4: В ленту!
0: Дорожное радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу услышать песню Серега «Черный бумер». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моего мужа день рождения. Я хочу заказать песню «Ах, какая женщина». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своих друзей с недавно прошедшей свадьбой. И поставьте, пожалуйста, для них песню «Две судьбы» Михаил Круг и Вика Цыганова. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь,

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравьте моего сына с юбилеем. Здоровья, счастья и бесконечной любви.

желаю любви бесконечной. Не хочу

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я бы хотел поздравить наступающим праздником Днем России мою бабушку Галю. И хотел бы включить песню «Знаешь ли ты?» «До свидания, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня юбилей моей ненаглядной подруги, Лебедевой Людмилы. Люсенька, тебя я поздравляю. Здоровья, крепкого тебе, родная, я желаю. На долгие годы сил и удачи. И мешочек счастья тебе в придачу. Я тебя очень сильно люблю, обнимаю. Мы все тебя поздравляем. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу сегодня поздравить удивительную женщину Галину Потаповну с юбилеем. Ее все любят за щедрость, доброту, заботу, отзывчивость. Свои 75 лет продолжает делать добрые дела своими золотыми руками для наших ребят-солдат. Хочу пожелать, пусть в твоем саду цветут цветы, пусть урожай балует, на душе будет светло от мирного неба над головой. Здравия, силы, радости тебе, родная, и благополучия во всех сферах твоей жизни. Поставьте, пожалуйста, для Галины Потаповны песню «Галина». Спасибо огромное, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Прошу поставить группу «Комбинация». Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Звонок из города Старая Русса Новгородской области. Мое музыкальное поздравление летит в деревню Нагово. Там отмечает свой юбилей Комиссаров Александр Евгеньевич. Мы очень давно дружим с Александром и рады, что судьба подарила нам такого светлого, доброго, душевного человека. Александр, мы тебе желаем счастья, крепкого здоровья и удачи. И пусть у тебя будет еще куча всяких разных юбилеев. Мы тебя поздравляем и любим. Твои друзья семьи. Огромное спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Уважаемые радиослушатели, желаю всем, кто в пути, удачи на дороге, жить без печали и без тревоги. Крепкого здоровья, счастья, любви. И пусть этот прекрасный летний вечер для всех прозвучит песня Михаила Шуфутинского. Большое спасибо всем сотрудникам Дорожного радио. Желаю новых творческих побед и всего самого наилучшего. До свидания. С вами была Мунира Вожатина.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Июнь – время прекрасное для дел, поездок, путешествий. А еще это время раздумий о настоящем и о будущем. Но не стоит догоревать о плохом, ведь скоро подует долгожданный и единственный ветер наш под названием «Ветер перемен». И предлагаю всем радиослушателям послушать эту одноименную песню из кинофильма «Мэри Поппинс». Спасибо большое, Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения мою маму, Наталью Андреевну. Дорогая моя мама, желаю тебе счастья, удачи и, самое главное, крепкого здоровья. Я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Sealed with a Kiss». Спасибо большое, дорогое Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать для моей любимой песню Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь». Спасибо, Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню для всех одиноких женщин, чтоб не грустили. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах. Давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин. Недорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители с правами категории Б, С и Д смогут управлять вездеходами и багги. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Документ вводит в законодательство новую категорию А2. В нее попадут внедорожные транспортные средства весом до 3,5 тонн с числом мест не более 8. При этом без удостоверения тракториста-машиниста разрешено будет управлять вездеходами только в случае, если транспорт этот взят в аренду. Садиться за руль такой техники смогут водители не младше 19 лет со стажем управления автомобилем или грузовиком не менее года. Также авторизоваться в интернете нельзя будет через иностранные сервисы. Госдума окончательно утвердила закон, который устанавливает штрафы для владельцев сайтов, приложений и других онлайн-ресурсов. Они коснутся тех площадок, которые позволяют создавать аккаунты или входить, используя зарубежные соцсети, аккаунты, почтовые сервисы и так далее. Ожидается, что авторизовываться можно будет только через российские номера телефонов, госуслуги, биометрию или отечественные аккаунты почты. Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ вступит в силу с марта будущего года, и в течение 5 лет в рамках эксперимента все регионы страны смогут сами запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей в рознице. Напомню, что с этого лета федеральный закон разрешил продавать вейпы и жидкости для них только в стационарных магазинах. Соответственно, торговля этими устройствами запрещена на рынках, ярмарках, выставках, в интернет-магазинах, через вендинговые автоматы и так далее. Между тем, в Японии появились отпуска для школьников. Учащимся в префектуре Окинава разрешили брать от 3 до 5 дней в будни, чтобы проводить время с семьей. Программу запустили по просьбам родителей, которым сложно было планировать семейный отдых из-за занятости детей в школе. Родители и дети нововведения оценили, а вот японские учителя, по данным издания The Japan Times, опасаются, что теперь им придется наверстывать пропущенный материал с отстающими учениками.
0: Транспорт.
1: Производство автомобильных рулей и подушек безопасности началось в Ульяновске. Новое предприятие группы «Solers» также серийно стало производить электронные блоки управления в рамках полного цикла. По заявлению производителя, впервые в России рулевые каркасы делают из отечественного магниевого сплава, а лазерный раскрой и пошив материалов для подушек безопасности реализованы по безаналоговой для страны технологии.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
1: Дорожное радио.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.
3: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Или у вас нет жены?
1: Нету жены.
0: Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет,
1: друга нет.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если

И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в ней

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Поезда из Крыма вернулись к своему обычному графику. Составы вновь отправляются по расписанию. При этом рейсы из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Москву от 7 и 8 июня задержались в пути на время до 8,5 часов. Причиной сбоя стала ночная атака беспилотника на железнодорожную инфраструктуру полуострова. В ночь на 8 июня украинский дрон, напомню, атаковал локомотив пассажирского поезда Москва-Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение поездов по крымской железной дороге временно приостанавливали, пассажиров перевозили автобусами.
0: Россия.
1: Девятиклассники сдали обязательно.

0: 12 муниципалитетах японской Окинавы. А до конца года отпуска для школьников планируется ввести в 40 с лишним административных единицах. Транспорт. Клиенты «АвтоВАЗа» получили первые автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. Стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем «АвтоВАЗ» планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Поезда из Крыма вернулись к своему обычному графику. Составы вновь отправляются по расписанию. При этом рейсы из Симферополя, Севастополя и Евпатории в Москву от 7 и 8 июня задержались в пути на время до 8,5 часов. Причиной сбоя стала ночная атака беспилотника на железнодорожную инфраструктуру полуострова. В ночь на 8 июня украинский дрон, напомню, атаковал локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Помощник машиниста погиб, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали. Движение поездов по Крымской железной дороге временно приостанавливали, пассажиров перевозили автобусами.
0: Россия.
1: Девятиклассники сдали обязательный экзамен по русскому языку. Всего ОГЭ по русскому писали 9 июня свыше 1 600 000 школьников. Экзаменационная работа включала в себя 11 заданий с кратким ответом, а также сочинение и изложение. Суммарно на них отводили почти 4 часа. ОГЭ по русскому языку – это одно из двух ключевых испытаний наравне с математикой для получения аттестата об основном общем образовании. Отмечу, что в рамках эксперимента девятиклассники в 12 регионах, в том числе в Казани, Москве и Петербурге, могут не сдавать больше никаких экзаменов, если твердо решили поступать в колледжи. Между тем, в Японии появились отпуска для школьников. Учащимся в префектуре Окинава разрешили брать от 3 до 5 дней в будни, чтобы проводить время с семьей. Программу запустили по просьбам родителей, которым сложно было планировать семейный отдых из-за занятости детей в школе. Родители и дети нововведения оценили, а вот японские учителя, по данным издания The Japan Times, опасаются, что теперь им придется наверстывать пропущенный материал с отстающими учениками. Тем не менее, программу уже запустили в 15 муниципалитетах японской Окинавы, а до конца года отпуска для школьников планируется ввести в 40 с лишним административных единицах.
0: Транспорт.
1: Клиенты «АвтоВАЗа» получили первое

0: Автомобили «Лада» по подписке. Новый сервис долгосрочной аренды автопроизводителя называется «Лада Легко». Им, по данным компании, уже воспользовались несколько десятков человек. Напомню, что за 44 тысячи рублей в месяц водитель получает машину «Лада Веста» в комплектации «Практик» на один год. В стоимость включены страхование, техобслуживание, сезонная замена шин и так далее. Выкупить машину по окончании срока подписки нельзя. Годовой пробег не должен превышать 30 тысяч километров. В будущем «АвтоВАЗ» планирует расширить линейку доступных по подписке моделей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах, давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин. Недорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только майский день.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти черты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство прорабатывает введение обязательной проверки навыков оказания первой помощи для будущих водителей. Экзамен хотят включить в программу обучения в автошколах, а в более широком смысле сделать частью плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, поясняет агентство ТАСС. Процесс сдачи квалификационного экзамена по оказанию первой помощи предлагается фиксировать на видео. Участники боевых действий теперь обязаны сдавать биоматериал для государственной геномной регистрации. Закон вступил в силу 7 июня. Процедура касается контрактников, мобилизованных, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, направляемых в зоны боевых действий и контртеррористических операций и так далее. Геномные данные власти будут хранить до 100 лет, либо до установления личности погибшего. Для добровольческих формирований закон вводит две обязательные процедуры – геномную регистрацию и дактилоскопию. А 9 июня Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет порядка 30 инициатив. Среди ключевых новшеств – ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук, создание базы данных